0: City, Talk 107.5, Hamilton, Bermuda.
1: Michael Strachan.
2: Понимаете, моя музыка, я гонит.